острые буяни живет волк. И охота собака весь скот рахат. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый купец бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на загану выдал. А богатый взял тренажер, толчок землю и почал гуляться. Веркули все прозатил, но уж бьем холод, вас стало лучше. Веркули все простой, хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Мед прыгули все простой, да и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад, бежав, чтобы отвернуться назад, человек пробег. Все простой, можно ты стал голова человеча. Я прыгнулся простой, можно ты весь стан, зарегулся человеча. Перкулился третий.